во хмелю слегка. Лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плелись, то неслись, то трусили рысцой и полотною слись, конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают, где просвет, где прогал, не видать ни рожна.

глаза. Дождь, как яд с ветвей, недобром пропах. Пристяжной моей волк нырнул под пах. Вот же пьяный дурак.